габани дани ли баба гари га-га-га. Дири-дани баба гари гари га-га-га. Габа га га дири да